континентов население. Шесть крупных засулищных пустин. 7 миллиардов человек.